0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

так лучше даже. Знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно,

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Выборы 2026.
1: КПРФ – это совесть.
2: КПРФ – это постоянство.
3: КПРФ – это сила.
4: КПРФ – это будущее.
5: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
0: Выборы 2026.

0: Stuff.
1: Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 13, днем ожидается 15-17 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области обновили правила работы приютов для бездомных животных. С 1 марта их нельзя будет размещать в зоне жилой застройки. Животных обяжут идентифицировать, если метки отсутствуют или нечитаемы. Постановление подписал глава регионального правительства Виталий Шабалатов. Согласно документу, отвечать за вакцинацию бездомных собак и кошек будут владельцы приютов. В Самарской области плата за вывоз мусора для жильцов квартир по-прежнему зависит от площади жилья. Переход на схему расчета по количеству проживающих прорабатывается. Об этом сообщили чиновники регионального Минприроды. До перехода на новую схему нужно установить новые нормативы накопления отходов, собрать точные данные о числе жильцов и оценить последствия для пенсионеров и многодетных. Работа уже ведется. Новые нормативы планируют утвердить до 1 июля 2027 года. Самарская ракетоноситель «Союз» успешно вывела на орбиту космический грузовик «Прогресс» МС-35. Пуск состоялся в среду с Байконура. Грузовик направился к МКС. На борту Международной космической станции сейчас работают трое россиян, трое американцев и один астронавт Европейского космического агентства. Ранее сообщалось, что зарубежные партнеры по МКС нацелены на работу орбитальной станции до 30 года, но Россия пока придерживается срока только до 2028 года. Мосгорсуд отпустил из-под стражи водителей грузовиков, из которых летом прошлого года была совершена атака дронами на аэродромы в 5 регионах России. Об этом сообщает «Коммерсант». Суд отклонил ходатайство СКР о продлении сроков содержания под стражей 4 дальнобойщиков, обвиняемых в перевозке взрывчатки организованной группой. Следствие не нашло прямые доказательства виновности водителей, а косвенных недостаточно. Сами обвиняемые вину не признают.

0: Проведенный экспертами профильных сервисов Авито, пишет агентство РИА. Зимой или после новогодних каникул найти другую компанию хотят еще 8% соотечественников. Каждый десятый вообще думает о смене сферы деятельности и профессии. Работу и карьерное развитие на текущем месте готовы продолжить чуть больше трети респондентов. И только каждый четвертый полностью доволен своей работой и чувствует себя на своем месте. Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 13, днем будет облачно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.09. Температура в Тольятти плюс 13. Сегодня четверг, 17 сентября. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 4 минуты на радио Омега 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро. 7:12. Температура в Тольятти плюс 13. На Радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы, возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки, могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. Но день потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы, день рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы, возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы, вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги, может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи, день расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны. Следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.19, температура плюс 13. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кардиологи из Тулейнского университета США выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет от трех люкс постепенно меняет анатомию сердца. Три люкса – это уровень тусклого ночника или лунного света, который пробивается через окно. То, что мы называем полумраком. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче в спальне, тем сильнее изменения. Дело в том, что ночной свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
4: Реклама.

0: 555-555. Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах «Миндаль». Паста «Нутелла» 350 граммов, всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Сколько тебе лет?
4: Три.
3: А сколько будет? Один плюс один?
4: Три.
3: Что три?
5: Гортензий будет три при покупке двух.
6: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: Три.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Хороша ль сегодня я?
8: Ты краше всех, жена моя.
7: Знаешь, дорогой, купил бы мне зеркало, я бы не спрашивала.
8: Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для сказочного дома.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: 96.9 FM. Это радио Омега. Музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.33. Температура плюс 13. Днем ожидается 15-17 градусов. Без осадков. С новостями на радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России уже этой осенью можно будет предъявлять права через мессенджер Макс. Техническая подготовка сервиса завершается. Об этом на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает ТАСС. В Самарской области обновили правила работы приютов для бездомных животных. С 1 марта их нельзя будет размещать в зоне жилой застройки. Самарский ракетоноситель «Союз» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс» МС-35. Пуск состоялся в среду с Байконура. Грузовик направился к Международной космической станции. Продажи мяса индейки в России растут двузначными темпами, а спрос на говядину и свинину сокращается, пишет «Известия». Газета отмечает, что индейка стала единственным видом мяса с положительной динамикой в торговле. В Самаре аренда однокомнатных квартир обойдется в 32% от средней зарплаты, двухкомнатной – в 45%. В Тольятти показатели ниже – 26% и 36% соответственно, выяснили аналитики ЦИАНа. Тольятти вошел в топ-40 городов с наиболее доступным жильем.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 13. Днем будет облачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.38, температура плюс 13 градусов. На календаре четверг, 17 сентября. В этот день родились русский ученый, основоположник космонавтики Константин Циолковский, кинорежиссер и обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов, а также знаменитый русский врач-терапевт Сергей Боткин. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
7: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
8: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.8. Температура плюс 13. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 1832 в Москве родился выдающийся российский врач Сергей Боткин. До 9 лет он не умел читать и писать из-за проблем со зрением, сильного астигматизма. Отец, владелец крупной чайной фирмы, даже думал отдать сына в солдаты, но с мальчиком стал заниматься домашний учитель и обнаружил блестящие способности к математике. Боткин и хотел стать математиком, однако судьба распорядилась иначе. Новый императорский указ разрешил поступать в университет только дворянским детям, но кроме медицинского факультета. Так купеческий сын пошел учиться на врача и окончил факультет с отличием. Уже в 29 лет Сергей Боткин защитил докторскую диссертацию, стал главой клиники медико-хирургической академии в Петербурге. Там же он создал первую экспериментальную лабораторию и установил инфекционную природу вирусного гепатита А, который называют болезнью Боткина. Знаменитый врач был разносторонней личностью, например, каждый день играл на виолончели и брал уроки у профессора консерватории.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: не мои.
1: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 13. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок сет из 4 видов роллов. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама.
3: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
5: Выборы 2026.
6: КПРФ – это совесть.
7: КПРФ – это постоянство.
8: КПРФ – это сила.
9: КПРФ – это будущее.
10: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 13, днем ожидается 15-17 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Прямое авиасообщение может возобновиться между Россией, Японией и Южной Кореей. Технические консультации проходят между российскими авиакомпаниями и транспортными ведомствами двух стран. Об этом заявил «Известиям» замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Прямые авиарейсы из России в Японию были приостановлены в 2022-м. С Южной Кореей ограничения начались в 2020-м на фоне пандемии коронавируса, а затем сохранились из-за ухудшения отношений между странами. Самарская область завершила подготовку к предстоящим выборам. В пятницу в регионе начнут работу почти 1850 избирательных участков. За ходом голосования будут следить порядка 6500 наблюдателей. Все они прошли обучение и получили необходимые инструкции. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной и Губернской дум, а также представительные органы 27 муниципалитетов. В Самаре аренда однокомнатной квартиры обходится в 32% от средней зарплаты, двухкомнатной – в 45%. В Тольятти показатели ниже – 26% и 36% соответственно, выяснили аналитики ЦИАНа. Тольятти вошел в топ-40 городов с наиболее доступным жильем, наряду с Новокузнецком, Пензой, Липецком и Тюменью. Наименее доступна аренда в Москве, Петербурге, Калининграде, Астрахани и Сочи. Там съем однокомнатной квартиры требует около половины зарплаты. Крылья Советов сыграли в ничью с Локомотивом в матче 9-го тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 1-1. Оба мяча были забиты во втором тайме с разницей в 13 минут. Отмечу, железнодорожники сыграли с полностью российским составом, что стало для клуба вторым подобным случаем в 21 веке. В предыдущий раз москвичи играли без иностранцев в мае 2025-го в матче против Оренбурга. Та встреча также завершилась со счетом 1-1. Крылья Советов третий раз сыграли в ничью за 9 туров и с 11 очками занимают промежуточное девятое место в турнирной таблице. В 10-м туре самарцы 10 октября встретятся с московским «Спартаком». Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 13. Днем будет облачно без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер» по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99.

0: Твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
1: Мари Синема, Тольятти. Город Тольятти. Автозаводская, шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.
4: Выборы 2026.
5: КПРФ – это совесть.
6: КПРФ – это постоянство.
7: КПРФ – это сила.
8: КПРФ – это будущее.
9: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 13. Днем ожидается 15-17 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября. Это должно обеспечить увеличение запасов на зимний период. Помимо прочего, до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина из страны, а до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина. Самарская область завершила подготовку к предстоящим выборам. В пятницу в регионе начнут работу около 1850 избирательных участков. За ходом голосования будут следить порядка 6500 наблюдателей. Франция выдвинула фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева на «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Об этом пишут CNN и Variety. Церемония объявления победителей «Оскара» состоится в марте 2027 в Лос-Анджелесе. В мае этого года «Минотавр» уже получил гран-при Каннского кинофестиваля. Крылья Советов ничью сыграли с «Локомотивом» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 1-1. В 10-м туре крылья 10 октября сыграют с московским «Спартаком».
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 13. Днем будет облачно без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 96.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.38, температура плюс 13. На календаре четверг, 17 сентября. Ровно 5 лет назад в этот день состоялась премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
4: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsis.rf.
5: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в автолидер ГАК. ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти, автолидер. Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
6: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейдинг. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж автолидер ГАК или по телефону 772-38.
7: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.43. Температура плюс 13. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 17 сентября 2021-го состоялась премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара», самого популярного в истории платформы Netflix. Уже за первые 25 дней он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил топ Netflix в 90 странах мира. Так, в первом сезоне показано молоко в привычных для Южной Кореи маленьких бутылочках, но во втором сезоне, с ростом популярности в мире, молоко уже в картонной упаковке, привычной для западной аудитории. Герои драмы антиутопии попадают на затерянный остров и становятся участниками смертельных игр на выживание. Внешняя игра в кальмара – напряженный и зрелищный триллер, но его главный посыл глубокий. Это жесткая критика капитализма и социального неравенства. Герои теряют свои моральные принципы и человечность ради денег и выживания. При этом, обнажая проблему, пути ее решения сериал не предлагает. Из-за сцен жестокости Роскомнадзор ввел на сериал маркировку 18+.
3: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
8: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 14. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
5: Миллион капелек, то, что нужно детям.
4: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
8: Выборы 2026.
9: КПРФ – это совесть.
10: КПРФ – это постоянство.
11: КПРФ – это сила.
12: КПРФ – это будущее.
13: Голосуйте за КПРФ.
14: Голосуйте за Осипова.
15: За КПРФ.
16: За Осипова.
6: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.01, температура плюс 14, днем ожидается 15-17 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области обновили правила работы приютов для бездомных животных. С 1 марта их нельзя будет размещать в зоне жилой застройки. Животных обяжут идентифицировать, если метки отсутствуют или нечитаемы. Постановление подписал глава регионального правительства Виталий Шабалатов. Согласно документу, отвечать за вакцинацию бездомных собак и кошек будут владельцы приютов. В Самарской области плата за вывоз мусора для жильцов квартир по-прежнему зависит от площади жилья. Переход на схему расчета по количеству проживающих прорабатывается. Об этом сообщили чиновники регионального Минприроды. Для перехода на новую схему нужно установить новые нормативы накопления отходов, собрать точные данные о числе жильцов и оценить последствия для пенсионеров и многодетных. Работа уже ведется. Новые нормативы планируют утвердить до 1 июля 2027 года. Самарская ракетоноситель «Союз» успешно вывела на орбиту космический грузовик «Прогресс» МС-35. Пуск состоялся в среду с Байконура. Грузовик направился к МКС. На борту Международной космической станции сейчас работают трое россиян, трое американцев и один астронавт Европейского космического агентства. Ранее сообщалось, что зарубежные партнеры по МКС нацелены на работу орбитальной станции до 30 года. Но Россия пока придерживается срока только до 2028 года. Мосгорсуд отпустил из-под стражи водителей грузовиков, из которых летом прошлого года была совершена атака дронами на аэродромы в 5 регионах России, об этом сообщает «Коммерсант». Суд отклонил ходатайство СКР о продлении сроков содержания под стражей 4 дальнобойщиков, обвиняемых в перевозке взрывчатки организованной группой. Следствие не нашло прямые доказательства виновности водителей, а косвенных недостаточно. Сами обвиняемые вину не признают. Они называют себя патриотами, утверждают, что сами вызвали силовиков, когда из трейлеров вылетели дроны, а также пытались самостоятельно сбивать беспилотники. Каждый 7-й работающий россиянин планирует поменять работодателя осенью, показал опрос, проведенный экспертами профильных сервисов Авито, пишет агентство РИА. Зимой или после новогодних каникул найти другую компанию хотят еще 8% соотечественников. Каждый 10-й вообще думает о смене сферы деятельности и профессии. Работу и карьерное развитие на текущем месте готовы продолжить чуть больше трети респондентов. И только каждый 4-й полностью доволен своей работой и чувствует себя на своем месте. Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 14. Днем будет облачно без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 14. Сегодня четверг, 17 сентября. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сет «Морской» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако». Все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом, но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. По какой же? Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом, но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. По какой? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама.

0: 8-555-555.
1: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Идеальный подарок для учителей – конфеты «Дав» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В «Море Синема» кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
3: 16+. «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9:14, температура в Тольятти плюс 14. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. По какой? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Здравствуйте, возможно, нет наличных денег?
0: Очень логично. Я имел в виду какую-то другую причину. Спасибо за попытку. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы. Возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки, могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы, день рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы, возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы, вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги, может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи, день расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 14. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. По какой? 510-225, вас послушаем. Доброе утро.
1: Доброе утро. Может быть, чтобы в очереди не стоять.
0: И это тоже причина. Спасибо за версию. Давайте еще думать. 510-225, а что у вас?
2: Доброе утро. Может быть, проверить цены?
0: Чтобы проверить цены. И такое случается. Благодарю вас. Существует еще причина. Давайте послушаем их. Что у вас? Доброе утро.
2: Ну, чтобы сэкономить время.
0: О, тоже рабочая вполне причина. Спасибо. Думаем, думаем. Догадайтесь, набираете 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Кардиологи из Тулейнского университета США выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет от 3 люкс постепенно меняет анатомию сердца. 3 люкса – это уровень тусклого ночника или лунного света, который пробивается через окно. То, что мы называем полумраком. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче в спальне, тем сильнее изменения. Дело в том, что ночной свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
6: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
7: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
8: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
9: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
10: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою, в ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
11: Центр кровли.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио Омега.
14: Выборы 2026.
15: КПРФ – это совесть.
16: КПРФ – это постоянство.
17: КПРФ – это сила.
18: КПРФ – это будущее.
19: Голосуйте за КПРФ.
20: Голосуйте за Осипова.
21: За КПРФ.
22: За Осипова.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.33, температура плюс 14. Днем ожидается 15-17 градусов без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. По какой? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Доброе утро, Михаил. Может быть, это вот люди, которые любят идти в ногу со временем, что все современное, чтобы вот, ну, с новыми технологиями, со всем вот этим.
0: И это тоже причина. Начинаю подсказывать. Это связано с общением, но точнее с подготовкой к общению. Вот такая подсказка. 510-225, как думаете вы? Доброе утро.
2: Хотят, может быть, пообщаться, посмотреть в терминале, выбрать. Больше выборов, чтобы было.
0: А с кем пообщаться-то, я не понял.
2: С компьютером, с терминалом.
0: А, в этом смысле.
2: Потому что там больше выборов.
0: Понял вашу мысль. Но это не то, что я имел в виду. Есть какие-то еще причины. 510-225.
2: Здороваться не хотят.
0: Не хотим здороваться, о!
2: Хотят здороваться, добрый день, там говоришь. Общаться на «вы», обращаться к кому-то.
0: Вас понял. Но это холодно. Благодарю вас. 510-225, а вы как считаете? Очередь подошла. Как вы готовитесь к общению? Чего вы не хотите делать?
3: Именно на кассе.
0: Так можно приготовиться к общению, подготовиться и в другом месте тоже. Но не для каждого человека. Для каждого пятого это актуально. Каждый пятый как-то не хочет подготовиться к общению. Как? Каким образом? Что мы не хотим делать?
3: Ну, проговариваем диалог, что предугадываем, что просит продавец.
0: Итак, мы не хотим заранее про себя проговаривать диалог. Ну, вполне. Вполне себе причина. Ладно, хорошо, я имел в виду кое-что еще. Спасибо. Догадайтесь, набирайте 510-225, победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
4: Здравствуйте. В России запатентовали инактивированную вакцину против гепатита А. Она не содержит жизнеспособный вирус, об этом сообщает ТАСС. Жительница Самарской области стала жертвой телефонных мошенников, которые пообещали ей улучшить кредитную историю. Чтобы заслужить доверие 27-летней жертвы, злоумышленники закрыли ее старый кредит, а после убедили взять 4 новых на 5 миллионов рублей и отдать деньги курьеру. В самарских супермаркетах подешевели овощи. По данным Самарастата, стоимость моркови уменьшилась на 3,5%, теперь она составляет 42,5 рубля за килограмм. Цена на огурцы опустилась на 3% до 106 рублей за килограмм, капусты и томатов на 2,5% до 38 и 147 рублей соответственно. Хоккейная «Лада» дома разгромно уступила казахстанскому «Борысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 6-0. Тольяттинцы потерпели 5-е поражение за 6 матчей.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 14. Днем будет облачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 20.10, температура плюс 14. На календаре четверг, 17 сентября. В этот день родились русский ученый, основоположник космонавтики Константин Циолковский, кинорежиссер и обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов, а также знаменитый русский врач-терапевт Сергей Боткин. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко, в Тольятти молоко.
4: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 9.44 в Тольятти. Температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 1832 в Москве родился выдающийся российский врач Сергей Боткин. До 9 лет он не умел читать и писать из-за проблем со зрением, сильного астигматизма. Отец, владелец крупной чайной фирмы, даже думал отдать сына в солдаты, но с мальчиком стал заниматься домашний учитель и обнаружил блестящие способности к математике. Боткин и хотел стать математиком, однако судьба распорядилась иначе. Новый императорский указ разрешил поступать в университет только дворянским детям, но кроме медицинского факультета. Так купеческий сын пошел учиться на врача и окончил факультет с отличием. Уже в 29 лет Сергей Боткин защитил докторскую диссертацию, стал главой клиники медико-хирургической академии в Петербурге. Там же он создал первую экспериментальную лабораторию и установил инфекционную природу вирусного гепатита А, который называют болезнью Боткина. Знаменитый врач был разносторонней личностью, например, каждый день играл на виолончели и брал уроки у профессора консерватории.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 14. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. Это тоже связано с общением, но точнее с подготовкой к общению. Вот что нам уже известно. В общем, это выглядит так. Какой-то предмет мешает нам начать общение, и мы не хотим от него избавляться. Вопрос, что за предмет? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Телефон. Не хочет телефон избавляться. Подходит на кассу, разговаривает по телефону.
0: О, каждый пятый прямо. Ну, хорошо, это уже тепло, прям тепло. Спасибо за версию. Вы, считаю, приблизили нас к правильному ответу очень заметно. 510-225.
1: Может, какие-нибудь гаджеты в руках или сумка?
0: Я бы не сказал, что это в руках. Спасибо за попытку. Может, вы догадались? Доброе утро.
1: Потому что у него наушники в ушах. И он не хочет их снимать.
0: Абсолютно верно. Мы не хотим снимать наушники. Браво! Как вас зовут?
1: Отлично. Меня зовут Михаил.
0: Михаил, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сет «Морской» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако» — все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако». Тольятти, УГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Михаил, поздравляю!
1: Спасибо. Я Михаил Михайляков с улицы Комсомольской. Разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ! Голосуйте за Осипова! За КПРФ! За Осипова!
13: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM в Тольятти 10.02. Температура плюс 18. Днем ожидается 19-21 градус. Дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Жительница Самарской области стала жертвой телефонных мошенников, которые пообещали ей улучшить кредитную историю. Чтобы заслужить доверие 27-летней пострадавшей, злоумышленники сначала закрыли ее старый кредит. Затем убедили оформить новые займы на 5 миллионов в 4 банках. Деньги предложили обналичить и передать курьеру для зачисления на некие корректирующие счета. После этого связь прервалась. Полиция составила фоторобот курьера и проводит оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело. Самарская область завершила подготовку к предстоящим выборам. В пятницу в регионе начнут работу 1846 избирательных участков. За ходом голосования будут следить порядка 6500 наблюдателей. Все они прошли обучение и получили необходимые инструкции. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной и Губернской дум. В Самарской области обновили правила работы приютов для бездомных животных. С 1 марта их нельзя будет размещать в зоне жилой застройки. Животных обяжут идентифицировать, если метки отсутствуют или нечитаемы. Постановление подписал глава регионального правительства Виталий Шабалатов. Согласно документу, отвечать за вакцинацию бездомных собак и кошек будут владельцы приютов. Россельхознадзор подтвердил массовую гибель собак из-за вакцины «Мультикан-8». Ведомство потребовало от производителя уничтожить 20-ю серию препарата. В образцах, отобранных в Ярославской области, обнаружен живой вирус болезни Ауеске. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовой гибелью среди собак и применением мультикана, сообщили в ведомстве. В следующем году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Рабочий день с 22 февраля перенесут на субботу 20. Так обеспечат длинные трехдневные выходные ко дню защитника Отечества. По проекту Минтруда в следующем году будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. Во время предстоящих новогодних каникул отдыхать будем 11 дней. Хоккейная «Лада» дома разгромно уступила казахстанскому «Борысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 6-0. «Борыс» одержал третью победу в сезоне при одном поражении. Тольяттинцы потерпели пятое поражение за 6 матчей. В следующем матче 11 сентября автозаводцы сыграют в гостях с казанским «Акбарсом». Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 14, днем будет облачно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. Без 21 в Тольятти, температура плюс 14. На календаре четверг, 17 сентября. Ровно 5 лет назад в этот день состоялась премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением, а еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.11. Температура плюс 14. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 2021 состоялась премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара», самого популярного в истории платформы Netflix. Уже за первые 25 дней он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил топ Netflix в 90 странах мира. Так, в первом сезоне показано молоко в привычных для Южной Кореи маленьких бутылочках, но во втором сезоне, с ростом популярности в мире, молоко уже в картонной упаковке, привычной для западной аудитории. Герои драмы антиутопии попадают на затерянный остров и становятся участниками смертельных игр на выживание. Внешняя игра в кальмара – напряженный и зрелищный триллер, но его главный посыл глубокий. Это жесткая критика капитализма и социального неравенства. Герои теряют свои моральные принципы и человечность ради денег и выживания. При этом, обнажая проблему, пути ее решения сериал не предлагает. Из-за сцен жестокости Роскомнадзор ввел на сериал маркировку 18+.
1: Радио Омега. Тольятти 106.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 14. Говорят, что за последние 70 лет из-за глобального потепления в Гренландии и Антарктиде растаяли 12,5 триллионов тонн льда. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей через 3 минуты на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 14, днем ожидается 15-17 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российских пользователей айфонов могут подключить 5G. Минцифры и Apple ведут переговоры на эту тему, заявил агентство РИА глава министерства Максуд Шадаев. На прошлой неделе в 16 городах России, в том числе в Самаре, запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей смартфонов на операционной системе Android. Самарская область завершила подготовку к предстоящим выборам. В пятницу в регионе начнут работу 1846 избирательных участков. За ходом голосования будут следить порядка 6500 наблюдателей. Все они прошли обучение и получили необходимые инструкции. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной и Губернской дум. В самарских супермаркетах подешевели овощи. По данным Самарастата, стоимость моркови уменьшилась на 3,5%, теперь она составляет 42,5 рубля за килограмм. Огурцы подешевели на 3% до 106 рублей. Капуста и томаты на 2,5% до 38 рублей и 147 рублей соответственно. Также снизились цены на яблоки, курицу и макароны. При этом свинина подорожала на 1,5%. Ее цена достигла 411 рублей за килограмм. Стоимость автомобильного топлива за неделю не изменилась. Лучшие продукты для восстановления организма при ОРВИ – кефир, луковая шелуха, овсяная и гречневая каши, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что во время болезни много энергии уходит на восстановление, и нужно экономить ее за счет исключения из меню тяжело перевариваемых продуктов, таких как красное мясо. Важно питаться небольшими порциями. Пища не должна быть ни холодной, ни слишком горячей и не острой. Следует убрать все жареное, оно усугубляет воспаление, а также сократить количество соли и сахара, которые задерживают воду, мешая организму избавляться от токсинов. Крылья Советов ничью сыграли с Локомотивом в матче 9-го тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 1-1. Отмечу, железнодорожники играли с полностью российским составом, что стало для клуба вторым подобным случаем в 21 веке. Крылья Советов в третий раз сыграли в ничью за 9 туров и с 11 очками занимают промежуточное 9-е место в турнирной таблице. Сегодня вечером в матче 9-го тура «Акрон» примет в Самаре грозинский «Ахмат». Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. В Тольятти плюс 14. Днем будет облачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. Патрисия Каска, он Джимми Ди. С вами Михаил Соколов. На часах 13 минут 12. Температура в Тольятти плюс 15. Сегодня утром Михаил с улицы Комсомольской разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Мы выбираем кассу самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. По какой же? Не хочется снимать наушники. Вот правильный ответ.
1: Я, Михаил Михайляков, с улицы Комсомольской, разгадал невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Михаила поздравляем, он получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос». В ближайшие минуты Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. И прямо сейчас Сплин, мое сердце, на Радио Омега 106.9 FM. Мы не знаем.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. 11:21. Температура в Тольятти плюс 15. Говорят, что теперь приехать в Таиланд без визы можно только на 30 дней. Читаем в этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Авентура, Обсессион, а также Lion Ross, Say You'll Never, через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
4: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
5: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Елка, эти витражи. 11 часов 34 минуты, температура в Тольятти плюс 15. Днем ожидается 15-17 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российских пользователей айфонов могут подключить 5G. Минцифры и Apple уже ведут переговоры на эту тему, заявил агентству РИА глава министерства Максуд Шадаев. На прошлой неделе в 16 российских городах, в том числе в Самаре, запустили первые сети связи пятого поколения. С 1 января женщины, удостоенные звания «мать-героиня», начнут получать автоматически разовую выплату в 1 000 000 рублей. Ее начнет перечислять социальный фонд. Пляжный отдых в Турции в октябре стал дешевле на 10-15% по сравнению с июнем. В ассоциации туроператоров рассказали, что снижение цен связано с более низкой загрузкой отелей в конце сезона. Особенно заметно подешевели бюджетные гостиницы Анталии. Ученые из Великобритании изучили пищевые предпочтения людей и сопоставили их состоянием их здоровья. В топ продуктов, которые снижают риск смерти от всех причин, попали оливковое масло, спаржа и брокколи, черный перец, тыква и баклажаны.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 15. Днем будет облачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Агата Кристи для никого. 11:42, температура в Тольятти плюс 15. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио Омега. Давайте почувствуем, что такое истинное удовольствие от встреч с лучшей музыкой минувших десятилетий. Кристиан Леонтьев, Story of My Life, Metallica, Nothing Else Matters, а еще Modern Talking, Do You Wanna, через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
4: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
5: Уже более 15 лет.
4: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63-20-36.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.
8: Выборы 2026.
9: КПРФ – это совесть.
10: КПРФ – это постоянство.
11: КПРФ – это сила.
12: КПРФ – это будущее.
13: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

Кристиан Леонтью, Story of My Life в золотой коллекции Радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 15. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 классной музыкой и отличным настроением на Радио Омега с нами будет делиться Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: Омега, 106,9 FM, в Тольятти полдень, за окном плюс 14. Новости на радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Прямое авиасообщение может возобновиться между Россией, Японией и Южной Кореей. Технические консультации проходят между российскими авиакомпаниями и транспортными ведомствами двух стран. Об этом заявил «Известиям» замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Прямые авиарейсы из России в Японию были приостановлены в 2022-м. С Южной Кореей ограничения начались в 2020-м на фоне пандемии коронавируса, а затем сохранились из-за ухудшения отношений между странами. Жительница Самарской области стала жертвой телефонных мошенников, которые пообещали ей улучшить кредитную историю. Чтобы заслужить доверие 27-летней пострадавшей, злоумышленники сначала закрыли ее старый кредит. Затем убедили оформить новые займы на 5 миллионов в 4 банках. Деньги предложили обналичить и передать курьеру для зачисления на некие корректирующие счета. После этого связь прервалась. Полиция составила фоторобот курьера и проводит оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело. В Самарской области обновили правила работы приютов для бездомных животных. С 1 марта их нельзя будет размещать в зоне жилой застройки. Животных обяжут идентифицировать, если метки отсутствуют или нечитаемы. Постановление подписал глава регионального правительства Виталий Шабалатов. Согласно документу, отвечать за вакцинацию бездомных собак и кошек будут владельцы приютов. В Самаре аренда однокомнатной квартиры обходится в 32% от средней зарплаты, двухкомнатной в 45%. В Тольятти показатели ниже, 26% и 36% соответственно, выяснили аналитики ЦИАНа. Тольятти вошел в топ-40 городов с наиболее доступным жильем, наряду с Новокузнецком, Пензой, Липецком и Тюменью. Наименее доступна аренда в Москве, Петербурге, Калининграде, Астрахани и Сочи. Там съем однокомнатной квартиры требует около половины зарплаты. Хоккейная «Лада» дома разгромно уступила казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 6-0. «Барыс» одержал третью победу в сезоне при одном поражении. Тольяттинцы потерпели пятое поражение за 6 матчей. В следующем матче 11 сентября автозаводцы сыграют в гостях с казанским «Акбарсом». Доллар 84,17 рубля, евро 97 рублей и 13 копеек.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на «Революционную 1». 18 сентября в пятницу в Тольятти будет ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти плюс 14.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Тоні Брекстон, Радіо Омега, золотые хіти вашей компании. Дмитрий Рожков, удачнейшего вам дня желаю на календаре четверг, 17 сентября. О самых известных вымерших птицах, которые в древности существовали на Земле, Анна Романова расскажет нам примерно через 5-6 минут на 106.9 FM. А перед этим послушаем группу «Кино» на Радио Омега.
1: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер» по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
6: Выборы 2026.

0: Это совесть.
1: КПРФ – это постоянство.
2: КПРФ – это сила.
3: КПРФ – это будущее.
4: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: Группы кино на радио Омега, музыка, которую мы любим. Далее на 106.9 FM суперхит Моргана Уоллена «Love Somebody», а сейчас на радио Омега Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дронты или Додо – одни из самых известных вымерших птиц. В ледниковом периоде был смешной эпизод, который показывал, как именно вымерли Додо, готовясь к своему вымиранию. Но это, конечно, вымысел. Додо, в отличие от мамонтов, благополучно пережили ледниковый период. А вымерли они после встречи с человеком. Сегодня дронты. Согласно генетическим и геологическим исследованиям, предки дронтов появились очень давно, примерно 25 миллионов лет назад. То есть Додо действительно жили в ледниковом периоде. Правда, встретиться с Мэнни, Диего и Сидом они точно не могли. Мегафауна плейстоцена, большие доисторические животные, жили в Америках, северной и южной. А единственным местообитанием Додо был и всегда оставался остров Маврикий в Индийском океане. И Додо никогда не видели арбузов. Ближайшие родственники дронтов – голуби. Предки голубей и Додо разделились 24 миллиона лет назад. Додо действительно не летали. На Маврикии у них не было естественных врагов, поэтому крылья атрофировались за ненадобностью. Додо были крупными птицами высотой около 1 метра и весом от 10 до 18 килограммов. Это вес упитанного индюка. При этом дронты дополнительно носили камни в желудке. Они были нужны, чтобы переваривать твердые плоды, семена и орехи. Так же делают современные крокодилы. Кстати, мясо Додо было невкусным. Моряки называли его жестким и пресным. Додо ели только тогда, когда ничего другого не было. Настоящие виновники уничтожения дронтов – свиньи, собаки, кошки и серые крысы, привезенные на Маврикии на кораблях. Они начали массово разорять гнезда дронтов, которые откладывали всего по одному яйцу в год. Дронты исчезли с рекордной скоростью. Первые европейцы, голландцы, увидели Додо в 1598 году. Последний подтвержденный случай встречи с Додо зафиксирован в 1662. То есть понадобилось меньше 70 лет. И что на первом месте? Додо ежегодно полностью сбрасывали все перья и становились лысыми. Долгое время ученые не могли понять, почему на рисунках разных путешественников Додо выглядят совершенно по-разному. И только исследование 2017 года показало, что Додо переживали экстремальную линьку в засушливый сезон и заново отращивали перья в сезон дождей. Художники просто заставали птиц в разные времена года.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Ева Польна на радио Омега. Всегда хорошая музыка. В Тольятти половина первого. В продолжение часа на 106.9 FM. Супер новинка. Сиена Спиро. Die on this hill. А сейчас на радио Омега. Новости коротко. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. На солнце удивительное затишье. За 4 дня не произошло ни одной вспышки обычного класса С и выше. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Иран. Последний раз такой продолжительный перерыв наблюдался в 2021 году с 7 по 11 декабря. Жительница Самарской области стала жертвой телефонных мошенников, которые пообещали ей улучшить кредитную историю. Чтобы заслужить доверие 27-летней жертвы, злоумышленники закрыли ее старый кредит, а после убедили взять 4 новых на 5 миллионов рублей и отдать деньги курьеру. В самарских супермаркетах подешевели овощи. По данным Самарастата, стоимость моркови уменьшилась на 3,5%. Теперь она составляет 42,5 рубля за килограмм. Цена на огурцы опустилась на 3% до 106 рублей. Капуста и томатов на 2,5% до 38 и 147 рублей соответственно. Лионель Месси обновил мировой рекорд по количеству командных титулов за карьеру. Интер Майами выиграл Кубок чемпионов, обыграв в финале мексиканский Крус Асуль. Встреча завершилась со счетом 2-0. Месси забил на 24-й минуте, а второй мяч на 81-й провел Казимиро. Для Месси этот титул стал 49-м в карьере.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега. Погода на завтра, в пятницу, 18 сентября, в Тольятти ясно будет, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем до 15-17 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 15.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Группа «Смысловые галлюцинации» на радио «Омега». Там, где музыка прежде всего и где через пару минут мы будем слушать с вами тройку песен, проверенных временем из золотой коллекции радио «Омега». В этом отрезке Серж Дивант и Хедли, «Addicted», баллада «Дайдо», «Thank you» и Адриана Челентана.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
4: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ.
13: Голосуйте за Осипова.
14: За КПРФ.
15: За Осипова.

0: Реклама.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один?
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензий будет три при покупке двух.
4: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
1: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
2: Три.
4: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
9: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
10: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
11: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».
12: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 12 часов 59 минут, за окном плюс 16, на Радио Омега, Руслан Химчак с новостями.
1: Здравствуйте. Индия, Турция и Сингапур могут увеличить поставки бензина в Россию. Дополнительный импорт понадобится после ухода одного из белорусских НПЗ на платный ремонт. При этом эксперты считают, что до конца года потребность в зарубежном топливе может снизиться. Осенью спрос на бензин и дизель обычно падает. Самарская область завершила подготовку к предстоящим выборам. В пятницу в регионе начнут работу 1846 избирательных участков. За ходом голосования будут следить порядка 6,5 тысяч наблюдателей. Все они прошли обучение и получили необходимые инструкции. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной и Губернской дум. В самарских супермаркетах подешевели овощи. По данным Самарастата, стоимость моркови уменьшилась на 3,5%, теперь она составляет 42,5 рубля за килограмм. Огурцы подешевели на 3% до 106 рублей. Капуста и томаты на 2,5% до 38 рублей и 147 рублей соответственно. Также снизились цены на яблоки, курицу и макароны. При этом свинина подорожала на 1,5%. Ее цена достигла 411 рублей за килограмм. Стоимость автомобильного топлива за неделю не изменилась. В следующем году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Рабочий день с 22 февраля перенесут на субботу 20. Так обеспечат длинные трехдневные выходные ко дню защитника Отечества. По проекту Минтруда в следующем году будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. Во время предстоящих новогодних каникул отдыхать будем 11 дней. На солнце удивительное затишье. За 4 дня не произошло ни одной вспышки обычного класса С и выше. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии РАН. Последний раз такой продолжительный перерыв наблюдался в 2021 году, с 7 по 11 декабря. Если сегодня вспышечная активность не возобновится, то установленный 5 лет назад антирекорд может быть побит, говорят ученые. При этом они отмечают, что подобные длительные паузы не характерны для текущей фазы солнечного цикла. Кинотеатры «Самара» и «Тольятти» спустя 20 лет вернулись к показу «Сумерек». Сегодня на широкие экраны вышла первая часть саги. Остальные 4 выйдут поочередно в октябре, ноябре, декабре и феврале следующего года. Хоккейная «Лада» дома разгромно уступила казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 6-0. «Барыс» одержал третью победу в сезоне при одном поражении. Тольяттинцы потерпели 5-е поражение за 6 матчей. В следующем матче 11 сентября автозаводцы сыграют в гостях с казанским «Акбарсом». Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек.
0: На Радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1, с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 18 сентября в пятницу в Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти плюс 16.
2: Пять песен о любви на Радио Омега украсят ваш день.
3: На Радио Омега пять песен о любви.
0: Сегодня в традиционной романтической подборке Радио Омега, Hadway, I Miss You, Шакира, хит Вадима Усланова «Ты сделана из огня», Оливия Дин со свежей, роскошнейшей балладой «Суизы» и Роксет прямо сейчас в пяти песнях о любви на Радио Омега 106.9 FM.

0: реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto.changan.auto.
2: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Сливочное масло «Брест-Литовск». 82% жирности по суперцене 169,99. «Пеликан». Свой. Родной. Недорогой.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Погода на завтра, в пятницу, 18 сентября, в Тольятти ясно будет, без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем до 15-17 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 16.
1: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.

0: Олещука на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Мы послушаем Эми Макдональд, This is the Life, All by Myself, Селин Дион и Эфар Дэвида.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Телефон 79-27-28.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
9: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
8: Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
10: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
11: Телефон рекламной службы. 510-210.
12: Радио «Омега».

0: Реклама. Хочу купить я унитаз.
1: А мне нужна плита.
0: Мне нужен перфоратор.
1: А мне сковорода.
0: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
1: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
2: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В «Море Синема» кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
3: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
6: Выборы 2026.
7: КПРФ – это совесть.
8: КПРФ – это постоянство.
9: КПРФ – это сила.
10: КПРФ – это будущее.
11: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
12: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 18 сентября. В пятницу в Тольятти будет ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура нынешней ночью до 10 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти плюс 17.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Группа «Братья Гримм», выпустившая недавно свой очередной альбом на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. В вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день. Впереди на 106.9 FM 10 минут музыки без перерывов. Алок и Халид на очереди с суперхитом «Diving to me».
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания «Тесо». Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. «Тесо». Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
3: Хочу купить я унитаз.
4: А мне нужна плита.
3: Мне нужен перфоратор.
4: А мне сковорода.
3: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
4: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
5: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В «Море Синема» кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
6: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко, Тольятти молоко.
6: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
7: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
8: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». 0+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».
11: Выборы 2026.
12: КПРФ – это совесть.
13: КПРФ – это постоянство.
14: КПРФ – это сила.
15: КПРФ – это будущее.
16: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: На радио Омега погода на завтра, в пятницу, 18 сентября, в Тольятти ясно будет, без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем до 15-17 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 16.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Фаррелл Уильямс на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Через пару минут на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с подборкой лучших песен разных десятилетий. Услышим Кайли Миноук «In Your Eyes», «The World Is Not Enough» группы «Garbage» и Фила Коллинза.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Униформа «Алтын спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
6: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsiz.rf.
7: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Идеальный подарок для учителей – конфеты «Дав» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
8: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
9: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
10: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
11: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
12: Миллион капелек, то, что нужно детям.
11: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
13: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 18 сентября. В пятницу в Тольятти будет ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура нынешней ночью до 10 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти плюс 16.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Back on this, на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Далее три хита подряд. Группа Агата Кристи на подходе. «Черная луна» уже через пару минут на радио Омега. Вашей компании на 106.9 FM Дмитрий Рожков. С радостью вас приветствую. Отличного дня.
1: Реклама. 5

0: 99 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 18 сентября в пятницу в Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти плюс 18.
1: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти.

0: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением, а еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
2: Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Хороша ли сегодня я?
3: Ты краше всех, жена моя.
2: Знаешь, дорогой, купил бы мне зеркало, я бы не спрашивала.
4: Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для сказочного дома.
5: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В «Море Синема» кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
6: 16+. «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».
10: Выборы 2026.
11: КПРФ – это совесть.
12: КПРФ – это постоянство.
13: КПРФ – это сила.
14: КПРФ – это будущее.
15: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
16: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. 18 сентября в пятницу в Тольятти будет ясно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 10. Завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти 17 градусов.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: в убыток и разорялись. Теперь продавать машины ниже себестоимости запрещено. Вторая мера – усиление контроля качества. Власти испугались, что технологии обгоняют безопасность, и бренды обязали отзывать машины из-за малейшего дефекта. Под масштабный отзыв уже попали 7 миллионов авто, включая Tesla и Xiaomi. Следующие решения бьют по нашему рынку. Власти КНР запретили маркам вести себя агрессивно и хаотично за рубежом, чтобы не портить репутацию. А еще перекрыли канал, когда новые машины везли в Россию под видом поддержанных. И кое-что по мелочи. Теперь под запретом выдвижные электроручки, синие ходовые огни автопилота, а ключевым функциям управления вернут физические кнопки и крутилки. Что ж, посмотрим, каким станет этот новый Китай.
1: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет полностью купон. Подробности на сайте arenaauto.changanauto.com.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Реклама.

0: 8-7-7-5-5-5-5-5-5.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
2: Хочу купить я унитаз.
3: А мне нужна плита.
2: Мне нужен перфоратор.
3: А мне сковорода.
2: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
3: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Сливочное масло «Брест-Литовск». 82% жирности по суперцене 169,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
1: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана. Настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
4: Выборы 2026.
5: КПРФ – это совесть.
6: КПРФ – это постоянство.
7: КПРФ – это сила.
8: КПРФ – это будущее.
9: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ! За Осипова!

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Дронты или Додо – одни из самых известных вымерших птиц. В ледниковом периоде был смешной эпизод, который показывал, как именно вымерли Додо, готовясь к своему вымиранию. Но это, конечно, вымысел. Додо, в отличие от мамонтов, благополучно пережили ледниковый период. А вымерли они после встречи с человеком. Сегодня дронты. Согласно генетическим и геологическим исследованиям, предки дронтов появились очень давно, примерно 25 миллионов лет назад. То есть Додо действительно жили в ледниковом периоде. Правда, встретиться с Мэнни, Диего и Сидом они точно не могли. Мегафауна плейстоцена, большие доисторические животные, жили в Америках, северной и южной. А единственным местообитанием Додо был и всегда оставался остров Маврикий в Индийском океане. И Додо никогда не видели арбузов. Ближайшие родственники дронтов – голуби. Предки голубей и Додо разделились 24 миллиона лет назад. Додо действительно не летали. На Маврикии у них не было естественных врагов, поэтому крылья атрофировались за ненадобностью. Додо были крупными птицами высотой около 1 метра и весом от 10 до 18 килограммов. Это вес упитанного индюка. При этом дронты дополнительно носили камни в желудке. Они были нужны, чтобы переваривать твердые плоды, семена и орехи. Так же делают современные крокодилы. Кстати, мясо Додо было невкусным. Моряки называли его жестким и пресным. Додо ели только тогда, когда ничего другого не было. Настоящие виновники уничтожения дронтов – свиньи, собаки, кошки и серые крысы, привезенные на Маврикии на кораблях. Они начали массово разорять гнезда дронтов, которые откладывали всего по 1 яйцу в год. Дронты исчезли с рекордной скоростью. Первые европейцы, голландцы, увидели Додо в 1598 году. Последний подтвержденный случай встречи с Додо зафиксирован в 1662. То есть понадобилось меньше 70 лет. И что на первом месте? Додо ежегодно полностью сбрасывали все перья и становились лысыми. Долгое время ученые не могли понять, почему на рисунках разных путешественников Додо выглядят совершенно по-разному. И только исследование 2017 года показало, что Додо переживали экстремальную линьку в засушливый сезон и заново отращивали перья в сезон дождей. Художники просто заставали птиц в разные времена года.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Это у вас Кетчуп на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Минуты через три на радио Омега. Тройка песен из золотой коллекции. Мы услышим дуэт Matt Canbagan, All That She Wants от Ace of Base и Bad Boys Blue.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
6: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
9: Выборы 2026.
10: КПРФ – это совесть.
11: КПРФ – это постоянство.
12: КПРФ – это сила.
13: КПРФ – это будущее.
14: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: 209 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 18 сентября. В пятницу в Тольятти будет ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура нынешней ночью до 10 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Тольятти плюс 14.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Это великолепная Эми Уайнхаус на радио Омега. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Прекрасного вам вечера. В ближайшие 10 минут на 106.9 FM снова музыка без перерывов. На очереди Александр Маршал.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
6: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: группы «Смысловые галлюцинации» на радио «Омега». Там, где музыка прежде всего, через пару-тройку минут на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции радио «Омега». Услышим «Си Шанделе», «Wish I Could Fly» от «Роксет» и «Джо Дассена».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
6: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 30 сентября вас ждет эскимо в шоколаде от Сампо по суперцене 29,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Сколько тебе лет?
8: Три.
7: А сколько будет? Один плюс один?
8: Три.
7: Что три?
9: Гортензий будет три при покупке двух.
10: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
7: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
8: Три.
10: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
11: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
3: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
4: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
3: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
4: Записывай. 93 98 93.
5: Центр Кровли.
6: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
9: Выборы 2026.
10: КПРФ – это совесть.
11: КПРФ – это постоянство.
12: КПРФ – это сила.
13: КПРФ – это будущее.
14: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
15: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 18 сентября, в пятницу в Тольятти будет ясно, без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура нынешней ночью до 10 градусов, завтра днем плюс 15-17.
0: Радио «Омега», Тольятти, 106,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Китайский автомобиль не может быть слишком дешевым. Так решили в самом Китае и стали сдерживать собственный автопром, который развивался слишком быстро. Из-за огромных скидок и ценовых войн мелкие заводы демпинговали себе в убыток и разорялись. Теперь продавать машины ниже себестоимости запрещено. Вторая мера – усиление контроля качества. Власти испугались, что технологии обгоняют безопасность, и бренды обязали отзывать машины из-за малейшего дефекта. Под масштабный отзыв уже попали 7 миллионов авто, включая Tesla и Xiaomi. Следующие решения бьют по нашему рынку. Власти КНР запретили маркам вести себя агрессивно и хаотично за рубежом, чтобы не портить репутацию. А еще перекрыли канал, когда новые машины везли в Россию под видом поддержанных. И кое-что по мелочи. Теперь под запретом выдвижные электроручки, синие ходовые огни автопилота, а ключевым функциям управления вернут физические кнопки и крутилки. Что ж, посмотрим, каким станет этот новый Китай.
0: Реклама.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Лидер фармацевтической отрасли России – компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Идеальный подарок для учителей – конфеты «Дав» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Аэро».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
5: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов, на вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки, день расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы, удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы, день временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы, кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы, удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы, можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги, воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи, события дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы, день подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один?
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
8: Выборы 2026.
9: КПРФ – это совесть.
10: КПРФ – это постоянство.
11: КПРФ – это сила.
12: КПРФ – это будущее.
13: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 18 сентября, в Тольятти ясно будет, без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем до 15-17 градусов.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». 0+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 18 сентября. В пятницу в Тольятти будет ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура нынешней ночью до 10 градусов, завтра днем плюс 15-17.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов, на вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки, день расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы, удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы, день временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы, кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы, удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы, можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги, воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи, события дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы, день подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
3: Романтический вечер.

0: Снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» погода на завтра, в пятницу, 18 сентября, в Тольятти ясно будет, без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем до 15-17 градусов.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: 89 FM. В Тольятти полночь. СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.